0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Мощный бит взрывает стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Точка бьет, вонзает в

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Ешь нешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть, и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Лето – удивительное время. Даже если рабочий день проходит в привычном ритме, за окном все равно чувствуется какая-то особенная энергия. Хочется больше улыбаться, больше двигаться и чаще ловить хорошие моменты. Так что давайте сегодня договоримся, не экономим на хорошем настроении, поддерживаем друг друга, замечая маленькие победы и не забываем про наше фирменное «Дай 5». Иногда именно такие мелочи делают смену по-настоящему классной.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chikin FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin /FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и у нас продолжается месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отличный повод сказать спасибо тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, организует обучение, помогает решать сложные вопросы и часто первым приходит на помощь. Если в твоем ресторане работает именно такой человек, обязательно скажи ему об этом. А еще следи за активностями в нашем телеграм-канале «Я в Ростикс» и в «Макс». Впереди много интересного.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности нашего ресторана.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM. Звук.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: «Ростикс» Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть интересный факт. Улыбка действительно заразительна. Исследования показывают, что хорошее настроение одного человека может передаваться окружающим быстрее, чем кажется. Поэтому давай организуем сегодня простой челлендж. Попробуй сделать кому-то небольшой приятный жест. Помочь, сказать спасибо или просто пожелать хорошего дня. Вполне возможно, именно с этого начнется отличное настроение всей смены. Практикуем.
0: Чикен FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть песня, которая мгновенно возвращает в хорошие воспоминания. Услышал первые секунды, и все, настроение уже совсем другое. И если у тебя есть такой трек, не держи его при себе. Заходи в наш телегу и ищи там рубрику «Четкий трек» и заказывай песню для себя или специально для своего замдиректора ресторана. Пусть хорошей музыки и приятных сюрпризов сегодня станет еще больше.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Заходи без причин.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теле.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Plastics. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Сбер-команда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров, мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: «Мой наставник».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Лови волну Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: хвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский. Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: FM.
1: «Сочный разговор» — это подкаст «Ростик», где можно услышать ответы на те самые вопросы, которые обычно обсуждают на кухне или в перерыве. Лидеры команды делятся мнением, опытом, иногда неожиданными инсайтами. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Короче, ищи подкаст в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».
2: Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Сочный бит.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Все

0: FM.
1: Работаем в нашем ресторане, как в оркестре. Каждый играет свою партию, и вместе выходит музыка. Подстрахуйте друг друга, помогите новичку, поддержите на сложной смене. Взаимопомощь и общение – это не бонус, а основа успеха. Ведь только так мы вместе достигаем большего. Кстати, вы уже передавали привет коллегам сегодня? Сделайте это через портал chicken.fm.
2: Vibe Frostix.

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы ездили в приют для собак весной, посещали. Покупали, получается, корм, то есть там нужно было собакам какие-то крупы, и ходили туда, они выгуливали собак, вычесывали их.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM. А победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Max по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Rostix.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

No, I used to dream about this. Never thought about it.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Лето – удивительное время. Даже если рабочий день проходит в привычном ритме, за окном все равно чувствуется какая-то особенная энергия. Хочется больше улыбаться, больше двигаться и чаще ловить хорошие моменты. Так что давайте сегодня договоримся, не экономим на хорошем настроении, поддерживаем друг друга, замечая маленькие победы и не забываем про наше фирменное «Дай 5». Иногда именно такие мелочи делают смену по-настоящему классной.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. На моем пути было несколько наставников, и у каждого я чему-то научился. Один помог понять работу ресторана, другой научил управлять людьми, третий — смотреть на процессы шире. Я считаю, что хороший наставник не просто дает готовые ответы, а учит самостоятельно думать, принимать решения и не бояться ответственности. Именно такой подход помогает человеку по-настоящему расти.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростик» с Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: Я в «Ростикс». Зажигаю с командой. Chicken FM. Chicken FM.

if it's not.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Ой, ой, ой.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и у нас продолжается месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отличный повод сказать спасибо тем, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, организует обучение, помогает решать сложные вопросы и часто первым приходит на помощь. Если в твоем ресторане работает именно такой человек, обязательно скажи ему об этом. А еще следи за активностями в нашем телеграм-канале «Я в Ростикс» и в «Макс». Впереди много интересного.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростик с детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Это «Имба».
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня мы перемещаемся в солнечную Бразилию. Говорим о бразильском фонке. Этот жанр вырос из улиц Рио-де-Жанейро и впитал в себя ритмы, самбы и тяжелые электрические басы. Его отличает, как правило, не очень сложная ритмичная партия, не очень сложные мелодии, но берет она грувом и энергией. И поэтому на радио Chicken FM играет трек «Brazilian Dance». Всем удачи и до новых встреч!

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть интересный факт. Улыбка действительно заразительная. Исследование показывает, что хорошее настроение одного человека может передаваться окружающим быстрее, чем кажется. Поэтому давай организуем сегодня простой челлендж. Попробуй сделать кому-то небольшой приятный жест. Помочь, сказать спасибо или просто пожелать хорошего дня. Вполне возможно, именно с этого начнется отличное настроение всей смены. Практикуем. Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и как бы и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростик» с Коломенской от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
3: Я просто на полную.
4: Amazing sound.
5: Chicken FM всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin.fm. Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Таня, директор ресторана «Сибиряков-Гвардейцев». Хочу передать привет моему заместителю директора Яночке и поздравить ее с ее месяцем. Яна, спасибо тебе большое за то, что ты у нас есть. Ты как пуговка, на тебе все держится. И хочу попросить поставить песню «Три дня дождя, отпускай», чтобы она отпустила все свои тревоги.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: canta.
1: Chicken FM. Твой рабочий вайб.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Chicken FM. Четкий бит твоей смены. Твоей смены.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть песня, которая мгновенно возвращает в хорошие воспоминания. Услышал первые секунды, и все, настроение уже совсем другое. И если у тебя есть такой трек, не держи его при себе. Заходи в наш телегу и ищи там рубрику «Четкий трек» и заказывай песню для себя или специально для своего замдиректора ресторана. Пусть хорошей музыки и приятных сюрпризов сегодня станет еще больше.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. С гостями напрямую я часто не общаюсь, однако некоторых я уже запомнил. К ним я стараюсь просто подойти с улыбочкой, уже как бы знакомые, иногда шутки какие-то шутим вместе. Ну и понимание друг другу проводим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM. А победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростикс Камбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи. 28-10-04. Стараемся. Вот необходимые моменты там за пара, не за пара. То есть просто поезжать друг другу, говорить молодец. Простейшая похвала, как бы на самом деле приносит очень много пользы и спокойствия в команду.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа.

0: talking to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, меня зовут Джасур, я работаю в Ростик Сышишари, город Санкт-Петербург. Я всем желаю удачи и хорошего настроения. Я хочу попросить поставить музыку «Дарите женщинам цветы».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я
2: Ростик.
1: На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее – в Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров, мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. Так сложилось, что когда-то я с супругой искал работу. Мы взялись за нее, как раз я уже поменял несколько раз работу. Все, вернулся сюда, потому что для меня место привычное, спокойное. Спокойнее там, где все понимаешь, а понимаю здесь уже немало.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

раз вкусно все. Даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Программа «Музыка со вкусом» на связи. С вами Никита и гость сегодняшнего выпуска – Deep House. Это поджанр хаус-музыки, возникший примерно в 80-х годах. Он вобрал в себя очень много элементов, но ценит его, как правило, за очень мощную ударную партию и басовые линии. Этот жанр – самое то для танцпола. И поэтому включаю трек в этом стиле на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM готов к движу.
1: Chicken

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: FM.
1: «Сочный разговор» — это подкаст «Ростик», где можно услышать ответы на те самые вопросы, которые обычно обсуждают на кухне или в перерыве. Лидеры команды делятся мнением, опытом, иногда неожиданными инсайтами. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Короче, ищи подкаст в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».
2: «Горячие хиты».

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

night. 'Cause sexy you'll be all I see.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Я в Rostix. Зажигаю с командой Chicken FM.
4: Chicken FM.
3: Let's go!

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Работаем в нашем ресторане, как в оркестре. Каждый играет свою партию, и вместе выходит музыка. Подстрахуйте друг друга, помогите новичку, поддержите на сложной смене. Взаимопомощь и общение – это не бонус, а основа успеха. Ведь только так мы вместе достигаем большего. Кстати, вы уже передавали привет коллегам сегодня? Сделайте это через портал chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе Recognition.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

сложны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin.fm.
1: Chikin.fm. Звучит сочно.

0: отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Работа, работа, работа, работа.
2: Is Frostix.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Чикен ФМ. Всегда в топе.
1: Won't dash no breaks.

Москве 8 вечера, а во Владивостоке... В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа у...

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
2: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
2: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka@chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Жара на максимум! Настроение тоже! Лето на волне с Chicken FM!
1: Хрустим треками, как крылышками.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Для нас забота о госте начинается с мелочей. Мы стараемся не просто быстро собрать заказ, а сделать так, чтобы человеку хотелось вернуться. У нас много постоянных гостей, и со временем мы уже знаем их предпочтения. Кто всегда берет определенный кофе, кто приходит за круассанами, а кто любит мороженое. Приятно, когда гости удивляются, что их уже узнают. Если возникает проблема с заказом, мы стараемся решить ее сразу без споров, потому что хорошее впечатление для нас важнее.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег.

0: С тобой на одной волне. Отправляй сообщение в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radiosobachka.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.
3: Listen to come back home.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Самое главное в нашей команде – уважение и открытость. Мы спокойно обсуждаем ошибки, не ищем виноватых, а ищем решения. Если кто-то не справляется, ему помогают, а не оставляют одного. Я стараюсь регулярно благодарить сотрудников даже за небольшие достижения, потому что людям важно понимать, что их работу замечают. Мы много общаемся внутри команды, делимся идеями и всегда готовы поддержать друг друга в сложные смены. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
4: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана Rostik's.
3: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
4: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Rostik's», в Телеграм и Макс.
3: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана Rostik's. Отмечаем вместе на Chicken FM. Good vibes
2: only. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
1: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Мне нравится, что здесь можно постоянно расти. Каждый день появляются новые задачи, новые проекты, новые люди. Мне интересно не только управлять сменой, но и создавать изменения, которые помогают всей команде работать лучше. Именно поэтому я выбрал Rostix. Здесь действительно есть возможность проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
0: Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи! Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы признаем на ежемесячных собраниях. У нас есть карточки признания, которые мы выписываем друг другу. На последнем собрании мы зачитывали вслух, то есть буквально почти там каждый сотрудник вставал и зачитывал карточку признания другому человеку, которому хотелось в чем-то признать за какую-то корпоративную ценность.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростик с Новомосковский, Ростик с Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM.
1: Дай пять. Мы в одной команде.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В нашем канале Явросикс проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале Явросикс, в Телеграм и в Макс.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Я в первую очередь, скорее всего, могу сказать только про коллектив. Это, наверное, единственное, что заставило остаться здесь надолго. Ну и, в принципе, выбрать данную работу.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о нас.

0: в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Так кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис душой. И не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире. ФМ. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мне помогали неоднозначно мои бывшие коллеги, которые здесь работали, мои прошлые руководители ветра, которые здесь были до меня, и плюс территориальный управляющий, конечно же, он указывал в том числе поддержку очень колоссально. Ну, из территориальных управляющих я хочу выделить, это Алена Каткова, она у нас здесь еще управляющая, и плюс директор, который был тут до меня, она сейчас директор в другом ресторане, Регина Макетинова.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: дарил бы всем подряд.
1: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селеге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
0: Chicken FM.